Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

Τατσίνα. Τατσίνα.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем, кто проводит время с нами в одной компании, мой привет! По сообщениям Кыргызгидромедцентра, 4 и 5 августа в городе Карабалтай Почуйской области временами дождь, гроза. 6 и 7 августа без осадков, 8 августа ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. 9 августа ночью без осадков, днем возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем 32-34 тепла, ночью столбики термометров покажут 17-19 градусов со знаком плюс. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро, далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз. Прогноз. Да весь рассказался.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую

0: Реклама.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: поторгуемся?
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: В верхней части города Карабалта в районе АБЗ был утерян номер от автоприцепа 821-СП. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0551-08-71-64. 0551-08-71-64. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Ремонт стиральных машин «Автомат» с выездом на дом. Быстро, качественно и с гарантией. Телефон 0550-50-60-14. 0550-50-60-14. Максим.
2: Реклама.
1: В ОСО «Информационно-исследовательский центр» требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности. Размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078.
3: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
4: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
5: В IMN City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
7: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина-ФМ». В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. 40 детей Джаильского района Чуйской области направлены на летний отдых в оздоровительный лагерь «Илим». В лагерь поехали 13 детей из Атбашинского аильного аймака, двое детей из Джаильского аильного аймака и 25 детей из Антымакского аильного аймака. Местные власти сообщили, что при формировании группы особое внимание уделяли детям, нуждающимся в социальной поддержке. Среди отдыхающих 33 ребенка из малообеспеченных семей, трое детей, потерявших одного из родителей, а также один ребенок из семьи, оказавшийся в трудной жизненной ситуации. В Бишкеке предложили ограничить использование личных автомобилей. Мэрия вынесла на обсуждение проект указа президента, который должен разгрузить дороги столицы. Главная причина – машин стало в 8 раз больше, чем город может вместить. Вместо расчетных 50 тысяч сейчас зарегистрировано свыше 400 тысяч авто, и каждый день к ним добавляются приезжие из регионов. Расширять дороги уже некуда. Застройка плотная, а перенос коммуникаций стоит огромных денег. В мэрии подчеркивают пропускную способность магистрали. Быстро увеличить невозможно. Сейчас по городу ездят около 1300 автобусов и электробусов. Они перевозят до 800 тысяч человек в сутки, но этого мало. Более полумиллиона жителей продолжают ездить на личных машинах. Из-за пробок люди проводят в дороге больше 2 часов ежедневно, что портит экологию и снижает качество жизни. Президент Студжапаров внес изменения в указ о государственной жилищной программе «Мой дом». Теперь военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов смогут участвовать в программе и получать квартиры от ГИК, независимо от места прохождения службы. При этом для участия необходимо соответствовать всем установленным требованиям и подать заявление в установленном порядке. Ранее жилье выдавалось только в регионе работы, что создавало сложности для военных, часто меняющих место дислокации по долгу службы. Изменения приняты после обращения депутатов. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 77 тыинов. Курс рубля 1 сом 10 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 96 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Сегодня экономишь на рекламе, завтра будь о прибыли.
1: Ищите украшение, которое подчеркнет вашу индивидуальность? Так вам. В ювелирный магазин «Абан Три Лавятки» в Карабате. Огромный выбор золотых и серебряных украшений от ишечной классики до самых смутных новинок. Высокое качество, честные цены и украшения, в которые влюбишься с первого взгляда. Ждем вас по адресу: улица Илдатыра, 273. Приезжайте и выберите лучшее. Телефон 0501 57 31 35. Албан 3 9.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
2: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные, все, что не по вкусу.

0: Готовимся!
1: Про трехкомнатную квартиру в квартире Победа Дым. Золотой квадрат города Карпота. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефону 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41 704-41-10-41.
2: Реклама.
1: Начнешь на работу, где не обманут деньгами. В контакт-центре Телевита тебя ждут полная белая зарплата с переводом на банковскую карту и оплачиваемая жировка. Узнай подробности по телефону

Там телефон 0555-301-503, 0555-309-503. Начни работу в Телевота с первого дня официально. Мы гарантируем устройство по закону, бесплатное обучение и выплаты строго без задержек. Оплата 160-170 в час. Звони или пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577. Красивый потолок – это завершающая часть идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный вход на замер и быстрые сроки выполнения. Звони 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41. В Сокол-Фармационной истории.

бархатные зонные сакули. Лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние дни перед началом учебного года. Регулярно чартерные рейсы с адресной доставкой в стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня,

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554 2544 43 и 0704 4110 41. 0704 4110 41.
2: Реклама.
1: Ищешь надежную работу, где не обманут с деньгами? В контакт-центре Телевента тебя ждут полностью белая зарплата с переводом на банковскую карту и оплачиваемая стажировка. Узнай подробности по телефону 0702 752 577. 0702 752 577. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555 309 503. 0555 309 503. Начни работу в Телевента с первого дня официально. Мы гарантируем трудоустройство по закону, бесплатное обучение и выплаты строго без задержек. Оплата 160-170 сомов в час. Звони или пиши в WhatsApp 0702 752 577. 0702 752 577. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 4015 41 0551 4015 41.
3: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности. Размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555 188 078. 0555 188 078.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707 79 2009 0707 79 2009 либо 0505 05 04 84 0505 05 04 84.
2: Рекламная служба радио Татина 0555 05 10 63.
4: Татина FM. Включай.
2: Танцуй

0: Малета приобрести.
1: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
0: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
1: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
0: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
1: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
0: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
1: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
2: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
0: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
0: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
0: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
0: Джейлбатыра 249. Возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
0: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Радио Татина. Жарнамах Змате. 0505-0505 он Алкушич.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина-ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане 13 населенных пунктов из 2236 не покрыты сетями мобильной связи, следует из данных службы по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития на конец первого квартала 2026 года. Речь идет о 0,58 всех населенных пунктов страны. Больше всего таких сел в Иссык-Кульской области. Далее следует Джалал-Абадская и Ошская область. В Нарынской области без связи остается один населенный пункт из 149. В Талайской, Чуйской и Баткенской областях мобильной связью охвачены все населенные пункты. Сетями 2G охвачены 2223 населенных пункта. Охват 4G составляет 99,2%. США на постоянной основе вводят визовые залоги до 20 тысяч долларов для граждан стран с высоким уровнем нарушений сроков пребывания, включая Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Сумма вносится при подаче заявлений на туристические и бизнес-визы по усмотрению консульства как гарантия выезда из страны. Ранее действовала пилотная программа, она стартовала в августе 2025 года со взносом от 5 до 15 тысяч долларов для Замбии и Малави, а к концу 2026 года была расширена. Эти деньги возвращаются после отъезда иностранца. В Кыргызстане выросли зарплаты во всех сферах. По данным Нацстаткома, с января по май средняя зарплата в организациях составила 51 900 сомов. Больше всего платят финансистам и страховщикам почти 98,5 тысяч сомов. На втором месте добытчики полезных ископаемых с зарплатой более 92 тысяч сомов. В топе также сфера информации и связи почти 85 тысяч, госуправление и оборона 70 тысяч и обрабатывающая промышленность 67 тысяч 800 сомов. Меньше всех получают работники искусства и развлечений около 34 тысяч сомов. Сфера обслуживания чуть меньше 30 тысяч, а также образование 35 тысяч 300 сомов. Немногим больше платят в сельском хозяйстве и рыболовстве 37 тысяч 300 сомов. В гостиницах и ресторанах 37,5 тысяч, а также в здравоохранении и соцобслуживании 37,5 тысяч сомов. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 77 тыинов. Курс рубля 1 сом 10 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 96 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Включай, танцуй и попивай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Ищете украшение, которое подчеркнет вашу индивидуальность? Тогда вам в ювелирный магазин «Албан 3 девятки» в Карабалте. Огромный выбор золотых и серебряных украшений, от изящной классики до самых модных новинок. Высокое качество, честные цены и украшения, в которые влюбляешься с первого взгляда. Ждем вас по адресу: улица Жаил Баатыра, 273. Приезжайте и выберите лучшее. Телефон 0501-5731-35. «Албан 3 девятки». Сияйте каждый день.
0: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
3: Радио «Татина».
2: Нам по пути.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: О, Татина.
1: Только лучшее, только хиты.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41.
2: Реклама.
1: Ищешь надежную работу, где не обманут с деньгами? В контакт-центре Телевента тебя ждут полностью белая зарплата с переводом на банковскую карту и оплачиваемая стажировка. Узнай подробности по телефону 0702 752 577. 0702 752 577. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555 309 503. 0555 309 503. Начни работу в Телевента с первого дня официально. Мы гарантируем трудоустройство по закону, бесплатное обучение и выплаты строго без задержек. Оплата 160-170 сомов в час. Звони или пиши в WhatsApp 0702 752 577. 0702 752 577. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 4015 41 0551 4015 41.
3: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности. Размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555 188 078. 0555 188 078.
1: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555 05 10 63.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 11 часов утра.
1: Ставим галочку.
2: Привет, это Галя Ростова. Женщины до 30 лет мучают волосы, а после 30 мучаются с волосами. Сегодня обсудим, как восстановить локоны и сделать их менее ломкими, а заодно развенчаем некоторые мифы о секущихся кончиках. Склеить секущиеся кончики раз и навсегда невозможно. Такие обещания в рекламе – маркетинговый ход. Маски и бальзамы дают временный эффект и создают видимость восстановления, приглаживая чешуйки. Кстати, эти самые маски и бальзамы в целом могут нанести только вред, если будут некачественными или содержать агрессивные химические компоненты и сульфаты, которые высушивают волосы. При выборе подходящего средства обращай внимание на концентрацию кератина. Этот компонент глубоко проникает в структуру локонов и выравнивает ее. Стрижка помогает избавиться от секущихся кончиков, но только на время, если не заниматься профилактикой. Витамины, правильное питание, грамотный уход и отказ от агрессивных гаджетов для укладки позволят поддерживать волосы в роскошном состоянии. Если хочешь классные локоны, твое питание должно быть разнообразным. Недостаток витаминов группы А, В, Е, железа, цинка, белка и жиров приводит к истончению волос, потере их блеска. Не расчесывай влажные волосы. Вначале немного их подсуши, чтобы не повредить кутикулу. Используй расческу с закругленными редкими зубьями и причесывайся, начиная от кончиков, постепенно поднимаясь к корням. Не забывай про термозащиту и хотя бы иногда давай волосам высохнуть самостоятельно. Сделать локоны блестящими и здоровыми помогут плазмолифтинг и мезотерапия. Первая процедура вызывает активный рост волос и восстанавливает их за счет введения в кожу головы собственной плазмы клиента, а вторая – за счет инъекций индивидуально подобранных коктейлей из витаминов, микроэлементов и так далее. Как видишь, качество волос напрямую зависит от множества факторов. Теперь ты их знаешь, так что смело пользуйся советами.
1: Ставим галочку.
0: Татина FM. Включай. Танцуй.

0: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: В верхней части города Карабалта в районе АБЗ был утерян номер от автоприцепа 821-СП, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0551-08-71-64. 0551-08-71-64. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Ремонт стиральных машин «Автомат» с выездом на дом. Быстро, качественно и с гарантией. Телефон 0550-50-60-14. 0550-50-60-14. Максим.
2: Реклама.
1: В ОСО «Информационно-исследовательский центр» требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078.
3: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
4: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
5: В IMN City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
7: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: Хорошо рассуждать о добродетели не значит еще быть добродетельным, а быть справедливым в мыслях не значит еще быть справедливым на деле. Аристотель.
0: Реклама.
2: Радио Татина. Только лучшее.

0: 0706-169-169. А больше скидок на странице в Инстаграм огонек_169.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
0: Бархатный сезон на Иссык-Куле. Лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Радио Татина. Чарнамахзматы. 0505-0506.
6: Радио Татина. Нам.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на Татина ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Водный источник Чечме, который долгое время оставался спорным участком кыргызско-узбекской границы, теперь будет использоваться совместно. Это одно из главных решений, принятых во время визита президента Узбекистана Шавхата Мирзиёева в Кыргызстан. Также страны подписали договор о союзничестве, договорились увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов, развивать совместные проекты в энергетике, логистике, фармацевтике и сельском хозяйстве и укрепить сотрудничество между министерствами обороны. Россия передала Кыргызстану более 1,7 тысяч тонн витаминизированной муки и свыше 200 тонн подсолнечного масла для поддержки нуждающихся граждан. Церемония передачи гуманитарного груза в рамках Всемирной продовольственной программы ООН прошла в Бишкеке. Как сообщил посол России Сергей Вакунов, помощь направят как в северные, так и в южные регионы страны. По его словам, Россия остается крупнейшим донором ВПП ООН в Кыргызстане, а с 2008 года выделила на продовольственную помощь республике более 122 миллионов долларов. Ежегодно поддержку получают около 100 тысяч человек. 3000 спортсменов из 113 стран примут участие в 6-х всемирных играх кочевников. В рамках игр они выступят в 42 видах спорта, а также примут участие в культурных и научных мероприятиях. По словам заместителя руководителя международного секретариата ВИК Белека Усенбекова, в этом году в игры впервые присоединятся Австралия, Новая Зеландия, Алжир, Бурунди, Гамбия, Иордания, Египет, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Оман, Уганда, Эфиопия и Северная Македония. Сообщается, что в спортивную программу вошли 42 дисциплины. Среди новых видов спорта – конные соревнования, ТИН-МНА, капкар, силовое состязание «Стронгмен» и бурятская национальная игра по разбиванию хребтовой кости. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня – доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 77 тыинов. Курс рубля 1 сом 10 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 96 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
2: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: На заметку.
1: Если у вас дома нечего есть, воспринимайте это так, как будто бы вы сели на диету.
2: Реклама.
3: Ищете украшение, которое подчеркнет вашу индивидуальность? Тогда вам в ювелирный магазин «Албан 3 девятки» в Карабалте. Огромный выбор золотых и серебряных украшений, от изящной классики до самых модных новинок. Высокое качество, честные цены и украшения, в которые влюбляешься с первого взгляда. Ждем вас по адресу: улица Жаил Баатыра, 273. Приезжайте и выберите лучшее. Телефон 0501 57 31 35. «Албан 3 девятки». Сияйте каждый день.
4: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
5: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Рекламная служба
6: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане час дня. Факты.
1: Факты.
2: Программа об интересных фактах.
1: Территория фактов.
3: Если вы хотя бы несколько раз бывали на приеме у врача, то наверняка замечали странную особенность. Почерк большинства из них оставляет желать лучшего. Почему так? Сегодня на территории фактов разбираемся в каракулях, рунах и почерке доктора. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Ведь первое, что приходит в голову сразу же за вопросом, что же тут написано, как это написанное врачом может быть неверно истолковано в аптеке или другим специалистам и привести к ошибкам в лечении. И такое действительно случается. Больницы регулярно получают судебные иски от пострадавших пациентов и претензии со стороны страховых компаний из-за ошибок интерпретации почерка врача. Неразборчивым почерком грешат работники медицинских учреждений не только у нас, но и во всем мире. Конечно же, доктора не специально так пишут. Все дело в загруженности и постоянной нехватке времени, ведь пациентов в больницах и поликлиниках много, а если к тому же еще и врач считается хорошим специалистом, то ему в буквальном смысле бывает просто некогда поесть в течение дня из-за наплыва желающих попасть к нему на прием, и каждый пациент требует записи истории болезни, выписки рецептов и так далее. Естественно, что со временем спешка приводит к ухудшению почерка, при этом самому врачу он будет казаться вполне нормальным и даже понятным. Даже другой доктор вполне вероятно правильно поймет почерк коллеги, чего не скажешь о неопытном фармацевте в аптеке, так что не стоит ругать врачей, лучше убедитесь во время приема, что вы правильно поняли диагноз, а также все назначения и дозировки лекарств, ведь здоровье и жизни-то ваши. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554 2544 43 и 0704 4110 41. 0704 4110 41.
2: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704 360 733. 0704 360 733. Ищешь надежную работу, где не обманут с деньгами? В контакт-центре Телевента тебя ждут полностью белая зарплата с переводом на банковскую карту и оплачиваемая стажировка. Узнай подробности по телефону 0702 752 577. 0702 752 577. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555 309 503. 0555 309 503. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 4015 41 0551 4015 41. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707 79 20.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина.ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. 40 детей из Джаильского района Чуйской области направлены на летний отдых в оздоровительный лагерь «Илим». В лагерь поехали 13 детей из Атбашинского аильного аймака, двое детей из Джаильского аильного аймака и 25 детей из Интымакского аильного аймака. Местные власти сообщили, что при формировании группы особое внимание уделяли детям, нуждающимся в социальной поддержке. Среди отдыхающих 33 ребенка из малообеспеченных семей, трое детей, потерявших одного из родителей, а также один ребенок из семьи, оказавшийся в трудной жизненной ситуации. В Бишкеке предложили ограничить использование личных автомобилей. Мэрия вынесла на обсуждение проект указа президента, который должен разгрузить дороги столицы. Главная причина – машин стало в 8 раз больше, чем город может вместить. Вместо расчетных 50 тысяч сейчас зарегистрировано свыше 400 тысяч авто, и каждый день к ним добавляются приезжие из регионов. Расширять дороги уже некуда. Застройка плотная, а перенос коммуникаций стоит огромных денег. В мэрии подчеркивают, пропускную способность магистрали быстро увеличить невозможно. Сейчас по городу ездят около 1300 автобусов и электробусов. Они перевозят до 800 тысяч человек в сутки, но этого мало. Более 500 000 жителей продолжают ездить на личных машинах. Из-за пробок люди проводят в дороге больше 2 часов ежедневно, что портит экологию и снижает качество жизни. Президент Студжапаров внес изменения в указ о государственной жилищной программе «Мой дом». Теперь военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов смогут участвовать в программе и получать квартиры от ГИК, независимо от места прохождения службы. При этом для участия необходимо соответствовать всем установленным требованиям и подать заявление в установленном порядке. Ранее жилье выдавалось только в регионе работы, что создавало сложности для военных, часто меняющих место дислокации по долгу службы. Изменения приняты после обращения депутатов. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня – доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 77 тыинов. Курс рубля 1 сом 10 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 96 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

Зина. Нам по пути. Радио Татина. Нам по пути.

0: Бизнесный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Радио Татина. Чарнамахзматы. 0505-0506.
5: Радио Татина. Нам.

0: торгуемся.
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704 360 733. 0704 360 733. Ищешь надежную работу, где не обманут с деньгами? В контакт-центре Телевента тебя ждут полностью белая зарплата с переводом на банковскую карту и оплачиваемая стажировка. Узнай подробности по телефону 0702 752 577. 0702 752 577. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555 309 503. 0555 309 503. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 40 15 41. 0551 40 15 41. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: та Тіна ФМ. Включай, танцуй і попивай.
1: What's going on?

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0532-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram «Огонек_169». Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-0555.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем, кто проводит время с нами в одной компании, мой привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 4 и 5 августа в городе Карабалтай по Чуйской области временами дождь, гроза. 6 и 7 августа без осадков, 8 августа ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. 9 августа ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем 32-34 тепла, ночью столбики термометров покажут 17-19 градусов со знаком плюс. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро, далее музыка. Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.

0: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 4015 41 0551 4015 41. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
3: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353.
4: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
0: Реклама.
5: В верхней части города Карабалта в районе АБЗ был утерян номер от автоприцепа 821-СП, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0551-08-71-64. 0551-08-71-64. Теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503.
6: Ремонт стиральных машин «Автомат» с выездом на дом. Быстро, качественно и с гарантией. Телефон 0550-50-60-14. 0550-50-60-14. Максим.
7: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане 13 населенных пунктов из 2236 не покрыты сетями мобильной связи, следует из данных службы по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития на конец первого квартала 2026 года. Речь идет о 0,58 всех населенных пунктов страны. Больше всего таких сел в Иссык-Кульской области. Далее следует Джалалабадская и Ошская область. В Нарынской области без связи остается один населенный пункт из 149. В Талайской, Чуйской и Баткенской областях мобильной связью охвачены все населенные пункты. Сетями 2G охвачены 2223 населенных пункта. Охват 4G составляет 99,2%. США на постоянной основе вводят визовые залоги до 20 тысяч долларов для граждан стран с высоким уровнем нарушений сроков пребывания, включая Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Сумма вносится при подаче заявлений на туристические и бизнес-визы по усмотрению консульства как гарантия выезда из страны. Ранее действовала пилотная программа, она стартовала в августе 2025 года со взносом от 5 до 15 тысяч долларов для Замбии и Малави, а к концу 2026 года была расширена. Эти деньги возвращаются после отъезда иностранца. В Кыргызстане выросли зарплаты во всех сферах. По данным Нацстаткома, с января по май средняя зарплата в организациях составила 51 900 сомов. Больше всего платят финансистам и страховщикам почти 98,5 тысяч сомов. На втором месте добытчики полезных ископаемых с зарплатой более 92 тысяч сомов. В топе также сфера информации и связи почти 85 тысяч, госуправление и оборона 70 тысяч и обрабатывающая промышленность 67 тысяч 800 сомов. Меньше всех получают работники искусства и развлечений около 34 тысяч сомов. Сфера обслуживания чуть меньше 30 тысяч, а также образование 35 тысяч 300 сомов. Немногим больше платят в сельском хозяйстве и рыболовстве 37 тысяч 300 сомов. В гостиницах и ресторанах 37,5 тысяч, а также в здравоохранении и соцобслуживании 37,5 тысяч сомов. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 77 тыинов. Курс рубля 1 сом 10 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 96 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Ищите украшение, которое подчеркнет вашу индивидуальность? Тогда вам в ювелирный магазин «Албан 3 девятки» в Карабалте. Огромный выбор золотых и серебряных украшений, от изящной классики до самых модных новинок. Высокое качество, честные цены и украшения, в которые влюбляешься с первого взгляда. Ждем вас по адресу: улица Жаил Баатыра, 273. Приезжайте и выберите лучшее. Телефон 0501-5731-35. «Албан 3 девятки». Сияйте каждый день.
3: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-02-08-88.
5: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
6: Гибкий мрамор 3D.
5: Бамбуковые панели.
6: Декоративные рейки.
5: Панели ПВХ и МДФ.
6: Ламинат, кварц-винил.
5: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
6: Джейл Батыра, 249, возле Кыргызтелекома.
5: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
6: Инстаграм eurodom.kb.
5: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
7: Рекламная служба 0555-05-1063.
8: Радио Татина.
9: Нам

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704 360 733. 0704 360 733. Ищешь надежную работу, где не обманут с деньгами? В контакт-центре Телевента тебя ждут полностью белая зарплата с переводом на банковскую карту и оплачиваемая стажировка. Узнай подробности по телефону 0702 752 577. 0702 752 577. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555 309 503. 0555 309 503. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 4015 41 0551 4015 41.
3: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707 79 2009 0707 79 2009 либо 0505 05 04 84 0505 05 04 84.
0: Рекламная служба радио Татина 0500.

Нежно много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир на земле, все.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554 2544 43 и 0704 4110 41. 0704 4110 41.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704 360 733. 0704 360 733. Ищешь надежную работу, где не обманут с деньгами? В контакт-центре Телевента тебя ждут полностью белая зарплата с переводом на банковскую карту и оплачиваемая стажировка. Узнай подробности по телефону 0702 752 577. 0702 752 577. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555 309 503. 0555 309 503. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 4015 41 0551 4015 41.
3: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
4: «Татина FM». Включай, танцуй

0: Цитата.
1: Что плохого в том, что кто-то смеется без причины? Зачем нужна причина, чтобы смеяться? Причина нужна, чтобы быть несчастным. Чтобы быть счастливым, причина не нужна. Ошо.
2: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Рекламная служба
5: 0555-05-1063.
4: Радио Татина.
5: Нам по пути.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина ФМ». В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Водный источник Чечме, который долгое время оставался спорным участком кыргызско-узбекской границы, теперь будет использоваться совместно. Это одно из главных решений, принятых во время визита президента Узбекистана Шавхата Мирзиёева в Кыргызстан. Также страны подписали договор о союзничестве, договорились увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов, развивать совместные проекты в энергетике, логистике, фармацевтике и сельском хозяйстве и укрепить сотрудничество между министерствами обороны. Россия передала Кыргызстану более 1,7 тысяч тонн витаминизированной муки и свыше 200 тонн подсолнечного масла для поддержки нуждающихся граждан. Церемония передачи гуманитарного груза в рамках Всемирной продовольственной программы ООН прошла в Бишкеке. Как сообщил посол России Сергей Вакунов, помощь направят как в северные, так и в южные регионы страны. По его словам, Россия остается крупнейшим донором ВПП ООН в Кыргызстане, а с 2008 года выделила на продовольственную помощь республике более 122 миллионов долларов. Ежегодно в поддержку получают около 100 тысяч человек. 3000 спортсменов из 113 стран примут участие в 6-х Всемирных играх кочевников. В рамках игр они выступят в 42 видах спорта, а также примут участие в культурных и научных мероприятиях.

0: мероприятиях. По словам заместителя руководителя международного секретариата ВИК Белека Усенбекова, в этом году в игры впервые присоединятся Австралия, Новая Зеландия, Алжир, Бурунди, Гамбия, Иордания, Египет, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Оман, Уганда, Эфиопия и Северная Македония. Сообщается, что в спортивную программу вошли 42 дисциплины. Среди новых видов спорта – конные соревнования, ТИН-МНА, капкар, силовое состязание «Стронгмен» и бурятская национальная игра по разбиванию хребтовой кости. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня – доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 100 сомов 77 тиинов. Курс рубля 1 сом 10 тиинов, тенге 18 тиинов, юань 12 сомов 96 тиинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай «Танцуй и подпевай».

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано. Татьяна.

0: Реклама. Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
1: Радио Татина.
0: Нам

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. В 13 лет я кричала, чтобы мне не указывали, что делать, а сейчас я прошу сказать точно, в каком хронологическом порядке и что именно. Если ты тоже запутался, не грусти, сегодня обсудим, как выбрать подходящий путь в карьере. Чтобы не было внутренних конфликтов и ситуаций в стиле «у меня все отлично, но счастья нет», выбор профессии нужно начинать с определения своих основных потребностей. Карьерные психологи выделяют 4 типа мотивов. Первый – это люди, которым важно идти за призванием. Они готовы долго учиться и считают разнообразие хаосом. Если тебя привлекает самосовершенствование, ищи компании с европейскими ценностями, где уделяют внимание развитию сотрудников. Тогда точно будешь на своем месте. Второй тип – властные. Они обожают бороться с конкурентами и не боятся взять на себя ответственность за решение. Для них жизненно необходимо понимать, что надо делать, чтобы добиться повышения. Похоже на тебя? Выбирай компании с четкой иерархией и возможностями для роста. Именно там ты сможешь проявить свои лучшие качества. Следующий тип мотивации – самореализация. Таким людям неинтересно расти по вертикали, а вот по горизонтали – самое то. Они с удовольствием осваивают профессию, а потом начинают искать, в какой еще сфере можно применить навыки. Отражает твои ценности? Ищи долгосрочные контракты в компаниях с прозрачными условиями труда, где поощряют качество исполнения и предлагают профессиональное развитие. Последний типаж ищет разнообразие. Таким людям важно получить максимум впечатлений и опыта, и при этом быть независимыми. Если узнал себя, выбирай стартапы, в них тебе будет максимально комфортно. Помни, успех зависит не только от того, насколько упорно ты трудишься, но и от того, насколько глубоко ты знаешь свои сильные стороны и умеешь выбирать работу, которая будет развивать, а не топить.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

оставлены.

0: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
3: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353.
4: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
0: Реклама.
5: В верхней части города Карабалта в районе АБЗ был утерян номер от автоприцепа 821-СП. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0551-08-71-64. 0551-08-71-64. Теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503.
6: Ремонт стиральных машин «Автомат» с выездом на дом. Быстро, качественно и с гарантией. Телефон 0550-50-60-14. 0550-50-60-14. Максим.
7: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-10-63.
8: Татина FM.

0: Цитата.
1: Что бы ты ни выбрал, все равно пожалеешь. Сократ.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Радио Татина. Чарнамах зматы. 0505 0506.
6: Татина ФМ.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьяна ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Таможенная служба предупредила кыргызстанцев об участившихся случаях телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками таможни, а также создают поддельные аккаунты в мессенджерах от имени руководства ГТС. Под предлогом проверки счетов или других проблем они убеждают людей перевести деньги на так называемые безопасные счета. В ГТС напомнили, что ее сотрудники никогда не просят перевести деньги и не запрашивают данные банковских карт, смс-коды или пароли. Граждан призывают не сообщать личную информацию и не переводить деньги незнакомцам. Кыргызстан договорился с Россией о ежемесячных поставках 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов до конца 2026 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев. По его словам, топливо будет закупаться по биржевым ценам, а соглашение уже достигнуто. Ранее кыргызская делегация провела в России переговоры по поставкам ГСМ. Напомним, ранее российское правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, а дизельного топлива до сентября 2026, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Во всех школах Кыргызстана появятся штатные психологи. Кабинет министров внес изменения в типовые штаты общеобразовательных организаций. Количество ставок будет зависеть от числа учеников. В небольших школах предусмотрят четверть ставки, в средних – половину, а в школах, где более 500 учеников – одну полную ставку психолога. Изменения направлены на сохранение и укрепление психического здоровья детей и вступят в силу через 10 дней после официального опубликования. Ранее штатные психологи были только в школах Бишкека, финансируемых из местного бюджета. В регионах таких специалистов не было из-за ограниченности бюджетных средств. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 100 сомов 77 тиынов.

0: Курс рубля 1 сом 10 тенге, 18 тенге, юань 12 сомов 96 тенге. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Включай, танцуй и попивай.

0: Очень сложно.
1: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
2: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
3: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
4: Сейчас не до этого.
5: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
6: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
5: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
7: Реклама. Ищете украшение, которое подчеркнет вашу индивидуальность? Тогда вам в ювелирный магазин «Албан 3 девятки» в Карабалте. Огромный выбор золотых и серебряных украшений, от изящной классики до самых модных новинок. Высокое качество, честные цены и украшения, в которые влюбляешься с первого взгляда. Ждем вас по адресу: улица Жаил Баатыра, 273. Приезжайте и выберите лучшее. Телефон 0501 57 31 35. «Албан 3 девятки». Сияйте каждый день.
8: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554 2544 43 и 0704 4110 41. 0704 4110 41.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704 360 733. 0704 360 733. Ищешь надежную работу, где не обманут с деньгами? В контакт-центре Телевента тебя ждут полностью белая зарплата с переводом на банковскую карту и оплачиваемая стажировка. Узнай подробности по телефону 0702 752 577. 0702 752 577. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555 309 503. 0555 309 503. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 4015 41 0551 4015 41. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: На заметочку.
1: Если стенки внутри холодильника оборудовать зеркалами, то еды у вас будет в 4 раза больше.
2: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
6: Гибкий мрамор 3D.
5: Бамбуковые панели.
6: Декоративные рейки.
5: Панели ПВХ и МДФ.
6: Ламинат, кварц-винил.
5: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
6: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
5: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
6: Инстаграм eurodom.kb.
5: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Всем без исключения пассажирам и членам экипажа воздушного судна угрожает одна опасность. Сегодня на территории фактов об опасности. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Отмечу, что и пассажирам, и членам экипажа воздушного судна действительно угрожает одна опасность. И это вовсе не авария, как можно было бы подумать, ведь на самом деле самолет – один из самых безопасных видов транспорта с точки зрения происшествий. Это солнечная радиация. Атмосфера планеты поглощает радиацию, и поэтому обычный житель Земли получает относительно безопасную дозу, которая очень слабо влияет на его здоровье. Чем выше, тем разреженнее воздух и тем больше уровень радиации. Пассажирский самолет совершает рейс на высоте в 10 тысяч метров, и здесь доза радиации в 30, а то и 40 раз выше, чем на поверхности Земли. Если вы обычный пассажир, то несколько часов перелета не испортит вашего здоровья, но если вы член экипажа самолета, который ежедневно совершает несколько рейсов, угроза становится уже весьма реальной. Членам экипажа рекомендовано находиться в воздухе не более 70-80 часов в месяц. Вблизи же Северного полюса, где проходят маршруты рейсов между Северной Европой и континентом Северной Америки, слой атмосферы многократно меньше и доза радиации не в десятки, а в тысячи раз выше, чем на поверхности. Поэтому такие полеты можно совершать не больше 3-4 раз в год. Так что если вы часто летаете, обратите внимание на время, проведенное в воздухе. Еще больше о жизни вокруг вы узнаете на территории фактов. Услышимся.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

ходит по улице. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьяна ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. МВД Кыргызской Республики предупреждает граждан о распространении в соцсетях и мессенджерах мошеннических видеороликов, созданных с использованием искусственного интеллекта. По данным ведомства, злоумышленники незаконно используют фотографии сотрудников силовых структур, создавая поддельные видеоролики, в которых от их имени распространяется недостоверная информация. Подобные материалы не имеют никакого отношения к МВД и распространяются исключительно в мошеннических целях. Будьте бдительны. В Кыргызстане утвердили временный порядок использования национального знака соответствия стандартам для халал-продукции. Соответствующий указ подписан в соответствии с законом о халяль-индустрии в Кыргызской Республике и документами, регулирующими деятельность Центра по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции. Согласно документу, производители и поставщики услуг смогут использовать национальный знак только после подтверждения соответствия установленным халяль-стандартам и получения соответствующего сертификата. Знак будет служить подтверждением того, что продукция или услуги прошли необходимую проверку и соответствуют требованиям халяль-индустрии. В Кыргызстане день выборов президента и депутатов Жогорку-Кенеша станет официальным выходным. Закон подписал президент Садыр Жапаров. Изменения связаны с тем, что теперь голосование будет проходить по средам, а не по воскресеньям. При этом за работниками сохранят средний заработок, если они подтвердят участие в выборах. Кроме того, этот день будет засчитываться в трудовой стаж. Закон уже вступил в силу. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня – доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 77 тыинов. Курс рубля 1 сом 10 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 96 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: старшу, чем экономить на рекламных роликах.
1: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
2: Рекламная служба
6: 0555-05-1063.

Отшельники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: известно.
1: Я гангстер.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Эти, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Тина. Нам по пути.
1: Что произошло? Сама не понимаю песенку одну. Весь день я напеваю, все мои друзья.